ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Глава государства поздравил коллектив и ветеранов Национального архива Республики Казахстан с 20-летием. Серия региональных ярмарок «Креатив Аймах» продолжится в столице. Международный фестиваль «Комик-кон Астана-2026». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Астане состоялась международная научно-практическая конференция «Архивы, цифровая трансформация, конституционные ценности, историческое наследие», посвященная 20-летию Национального архива Республики Казахстан. На открытии мероприятия премьер-министр, министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева зачитала поздравительное письмо президента Касым-Жомарта Токаева. В архивном фонде сосредоточены ценные материалы, отражающие становление и развитие независимого Казахстана. Специалисты учреждения провели большую работу по изучению исторических документов, обнаруженных в зарубежных архивах, и возвращению их на родину. Благодаря этому архивный фонд пополнился уникальными материалами, охватывающими период в 14 веков, говорится в обращении президента. В своем выступлении заместитель премьер-министра выразила признательность коллективу и ветеранам архива за их вклад в развитие архивного дела, отметив, что сегодня наша страна переживает важный исторический этап. В честь юбилейной даты ряду ветеранов и специалистов, внесших вклад в становление и развитие архивной отрасли, от имени президента были вручены государственные награды. В Астане продолжится серия региональных ярмарок «Креатив Аймак», объединяющих проекты в сфере культуры, искусства, ремесел и креативных индустрий, передает Елорда Инфо.кз. Мероприятия будут проходить каждые выходные на площадке «Казах Креатив Хаб». Посетители смогут познакомиться с творческими проектами регионов Казахстана, приобрести авторские изделия и увидеть работы ремесленников, дизайнеров и художников. Так, 8 и 9 августа ярмарка будет посвящена Алматинской области, 15 и 16 августа области Жетісу, а 29 и 30 августа Туркестанской области. Вход свободный. Креатив Аймак реализуется фондом развития креативных индустрий, направлен на поддержку и продвижение творческих проектов из регионов Казахстана. Сегодня в столице стартует международный фестиваль «Комик-кон Астана-2026», передает 24KZ. В этом году фестиваль пройдет сразу на двух площадках. На территории Барс-Арена состоятся встречи с международными хедлайнерами, панельные дискуссии, выступления звезд, фотосессии и автограф-сессии. Ледовый дворец «Алау» станет масштабной выставочной площадкой, где разместятся тематические зоны, стенды компаний и партнеров, игровые пространства, презентации и интерактивные площадки. Для посетителей всех возрастов также подготовлена развлекательная программа. Впервые в истории Комик-кон Астана одновременно примут участие сразу 4 международных хедлайнера. Гостями фестиваля станут датские актеры Николай Костер-Вальдау, известный по сериалу «Игра престолов», звезды сериала «One Piece» от Netflix Иньяки Годоита Скайлор, а также британский актер Пол Андерсон, сыгравший Артура Шелби в сериале «Острые козырьки». Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Флейта. Пожалуй, самый древний музыкальный инструмент из семейства духовых. Согласно мифологии, придумал флейту сын бога огня Гефеста, Ардал. Правда, тогда это была скромная трубочка с одним отверстием, то есть, попросту говоря, свисток. А если обратиться к фактам, флейту из бедренной кости пещерного медведя нашли на месте стоянки неандертальцев в Любляне. Ей более 40 тысяч лет. Флейта, несколько помоложе, была найдена в Китае. Ее возраст примерно 9 тысяч лет. Изготовлена она из кости журавля. И играли на ней уже не просто отдельные звуки, а целые мелодии. На фресках Древнего Египта и Греции тоже есть изображения флейтистов. Конечно, их инструменты очень мало похожи на современные флейты. И это понятно, ведь до совершенства флейты было еще много веков. Первые флейты были продольными, то есть музыкант держал ее вертикально. Но со временем, примерно к концу 18 века, продольную вытеснила поперечная флейта. При игре ее держали горизонтально. Технические возможности ее были куда более разнообразнее, чем у продольной, а звучание несравнимо экспрессивней. Правда, нельзя сказать, что продольная флейта исчезла совсем. На Ближнем Востоке она и сегодня остается основным духовым инструментом, а в Европе продольная флейта – обязательный участник оркестров старинной музыки. Главным мастером, придавшим поперечной флейте ее современный вид, считается Теобальд Бем, немецкий флейтист и композитор. Он дополнил флейту системой клапанов и колец, расположил большие пальцевые отверстия по акустическому принципу и при изготовлении флейты стал отдавать предпочтение металлу. Это придало звучанию инструмента особый блеск. С тех пор флейта практически не изменилась. Кстати говоря, еще не так давно именно флейта была самым популярным музыкальным инструментом. А играть на ней считалось признаком хорошего тона и тонкого вкуса. А уж как только не изощрялись мастера, выбирая материал для флейты. И кости животных, и дерево, и металл. Горный хрусталь, стекло, драгоценные металлы, пластик и даже шоколад.

0: Это была «Флейта» в программе «Радио Классик» Алемас Поптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстанский спектакль взял гран-при фестиваля в Бишкеке. Ко дню Абая в столице пройдут ряд мероприятий. Концерт молодых пианистов в Алматы Museum of Arts. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусурепова получил гран-при международного театрального фестиваля «Арт-Ордо» в Бишкеке. Награду принес спектакль «Улпан». Постановка также взяла призы в номинациях «Лучший сценограф», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана». «Улпан» поставлен по одноименному роману Габита Мусурепова. Режиссером постановки выступила Гульназ Балпиисова. Роман поднимает тему равенства женщин и мужчин в казахской степи. Отдельно в спектакле рассматривается обычай амингерства, когда овдовевшая женщина переходила брату покойного мужа. Главные роли исполняют Асет Имангалиев, Толкан Нурбекова и Рабина Бельгибаева. 10 августа в Казахстане отмечается День Абая Кунанбайулы, великого казахского поэта, мыслителя и просветителя. В честь этой даты в Астане подготовили насыщенную культурно-просветительскую программу, которая объединит литературные и музыкальные вечера, форумы, выставки, театральные постановки, творческие конкурсы и интеллектуальные мероприятия, передает «Казинформ». Так, 7 августа в массовой библиотеке номер 10 пройдет вечер выразительного чтения «Абай Ұлттың рухани темірқазығы». Также в библиотеке номер 3 откроется книжная выставка «Ұлабайдың әдеби мұрасы». 7 по 9 августа в столичном Арбате пройдет караоке на казахском языке «Әнді сүйсең мен сүйсі». А 8 августа в парке Жетсу состоится интеллектуальная информационная акция, приуроченная ко дню Абая. В рамках мероприятия участники смогут проверить свои знания и эрудицию, принять участие в увлекательной викторине, а также продемонстрировать знания казахских пословиц и поговорок. 10 августа пройдет церемония возложения цветов к памятнику Абаю. В этот день в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоится Республиканский форум молодых писателей «Сөз өнері – жасампаз, жас қала». В рамках проекта «Звуки искусства» в Алматы Museum of Arts 22 августа состоится концерт молодых пианистов, который пройдет на улице искусств. Как отмечают организаторы, концерт объединит новое поколение исполнителей, для которых эта сцена станет местом искреннего диалога со слушателем. А прекрасная акустика позволит по-новому раскрыть красоту звучания рояля. Вход свободный при наличии входного билета в музей. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
3: Доброго вечера вам желает радио «Классика» и программа «Джаз Тайм». Мы продолжаем серию передач из цикла «Вечернее настроение». Сегодня в пути вас будут сопровождать ваши любимые композиции в исполнении мировых звезд. И начнем этот выпуск с Чикория. Прозвучит композиция «Blue Miles» из альбома «Paint the World» 1993 года.

Майкл Брекер, выдающийся тенор-саксофонист. За свою короткую жизнь, всего 57 лет, он 15 раз был награжден премией Грэмми. В категориях «Лучшее джазовое инструментальное соло», «Лучшая инструментальная композиция» и «Лучший джазовый альбом». Прозвучала композиция «When I Was» 1994 года. Далее великий современный композитор Пол Маккартни с композицией Гарольда Спина и Джонни Брука «My Very Good Friend – The Milkman», вошедшая в его преджазованный альбом «Kisses on the Bottom» 2012 года, который спродюсировал Томми Ли Пума при поддержке Дайаны Кроул.

один из самых ярких инструменталистов хардбопа 50-60-х годов, джазовый органист Джимми Смит по прозвищу «Потрясающий». Далее еще один потрясающий музыкант – Джон Колтрейн. Без комментариев прозвучит бесподобная «Нэнси».

Дэйв Грузин из 1982 года с композицией «She Could Be Mine» подвел нас к завершению очередного выпуска «Вечернего настроения». Напомню, сегодня в пути вас сопровождали Чик Корея, Майкл Брекер, Пол Маккартни, Джимми Смит, Джон Колтрейн, Дэйв Грузин и в завершении Стиви Уандер с инструментальной композицией «Send One Your Love». Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Антазбаева и я, ведущий Just Time, Ноэль Шаяхметов.

Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.